0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Лучшая палочка для еды – это шампуры с шашлыком.
0: Это радио «Дача».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Знаешь, не могу себе объяснить, знаешь, не знаю, как жить, хочу с тобой одно.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: ясно. Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
0: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
0: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнаете, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Дача.
1: Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вниманию садоводов. Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочные рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
3: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страны. Страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Город не ждет. И тормоза тоже.
6: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Биокилл. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокилл.
2: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
3: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
6: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
7: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, меня зовут Юлия, я из города Раменское. Я хочу передать огромный привет своему дорогому и любимому папе Воробьеву Сергею Викторовичу. Хочу сказать ему, что я его очень люблю. Поставьте, пожалуйста, для него песню группы Любэ «А река течет». Спасибо, радио «Дача».

поем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
7: Акция действует до 29 июня.
8: Куда поедем в следующие выходные?
9: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
8: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
9: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
10: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом», все нужное в нем.
13: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой.
14: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45-12-23. 45-12-23. Лицензия 14-572.
15: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские, австралийские страны. Страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
10: Радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Защитите урожай от вредителей. BioKill очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill.
5: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
3: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Житиген. Передаю привет из Краснодарского края своим родственникам Киргизии. Желаю всем хорошего дня. Спасибо, радио «Дача». И хочу сказать песню «Нюша, все лучше».

0: исключительно веселые, а грустные дэнсы это обычно, когда с утра на работу спешим. Но только не сегодня, у нас выходные. Проводим мы их хорошо, там, где есть радиодача. Вечером, кстати, обязательно потанцуем в компании программы «Диско-дача». И начнется она в 20:00 по московскому времени. Обещаем вам 3 часа лучших энергичных отечественных хитов. Присоединяйтесь все и танцуйте дома или на даче. И заряжайтесь отличным настроением этим утром. Впереди у нас классные композиции Андрея Державина, Таисии Повали и не только. С вами на радиодаче Мария Федорова. Всем желаю отличной субботы.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственном террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Дача.
1: А вот астрологический прогноз от радиодачи на 13 июня, субботу. Овны, стрельцы и рыбы могут внезапно понять, что готовы отпустить ситуацию, которая долго держала вас в напряжении. День подходит для эмоциональной перезагрузки. Тельцы, раки и козероги почувствуют потребность в стабильности и тишине. Сегодня хорошее время для домашних дел и отдыха. Близнецы, весы и львы будут настроены на движение и впечатление. Возможно, неожиданные встречи, поездки или разговоры. Девы, скорпионы и водолеи смогут спокойно заняться своими делами и планами. День благоприятен для размышлений и подготовки к следующей неделе. Всем отличной субботы. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача». Каждое

0: Обнимайте друг друга чаще, крепче и от души. Не забывайте говорить друг другу что-то приятное, даже, а в том числе с помощью рубрики «Удачный момент» на радио «Дача». Есть у нас номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Позвонить можно даже вот сейчас, вообще в любое время. Оставляйте душевные послания дорогим людям и закрепляйте сказанное песнями, которые вам нравятся. Ближайшую заявку обещаем исполнить в финале этого часа на радио «Дача». А чуть раньше будем слушать классные хиты группы «Хай-Фай», Эдуарда Хилля и группы «Фабрика». Всем приятного утра!
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама. Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Рано или поздно лето, конечно, убежит, но зато останется на ваших фотографиях. Эти фото уже сейчас пригодятся для участия во всероссийской акции «Лето с сюрпризом» на Радио Дача. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото. А за самые интересные и необычные фотокарточки команда Радио Дача подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. Там 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам, чудесного лета! И музыка «Любимая и лучшая» далее будет украшать это утро на Радио Даче. Послушаем группу «Непара» Дмитрия Маликова и заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Радио Дача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама. Радио Дача представляет.
3: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана, город Егорьевск. Хочу передать огромный привет своей маме Елене Евгеньевне Панфиловой, пожелать огромного здоровья, счастья, побольше улыбок, радости и всего самого хорошего. И прошу поставить песню Александра Серова «Ты меня любишь». Спасибо, радио «Дача».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Любим это время и при первой же возможности отправляемся за город. И вот, чтобы отдых проходил не в тишине, обеспечиваем вас музыкой и на радиодаче, и по телевизору, ведь у нас есть классный совместный проект с Муз-ТВ, дачный плейлист, там сочные клипы объединяются с дачными советами. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра для вас шикарная подборка любимых хитов для потрясающего отпускного настроения, а также полезные лайфхаки и советы. Категория 16+, все подробности есть на сайте radiodacha.ru. В эфире будет много любимой музыки, обещанной. Собственно, будем слушать Сергея Лазарева в ближайшие минуты и Валерию. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе?
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозавры, на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 13 июня отмечается День маленького путешествия. Праздник, который призывает выйти из рутины и открыть что-то новое недалеко от дома. Придумали этот праздник творческие люди, которые уверены, что за яркими впечатлениями не обязательно ехать за 3-9 земель. Можно даже в своем районе найти что-то интересное, сделать отличные фото и зарядиться потрясающим настроением.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Радио Дача с композицией «Желаю тебе». Мы вам желаем отличных летних выходных и хорошего настроения. И продолжаем вместе с вами разбираться во всех тонкостях ухода за растениями и другими дачными штучками. Для этого у нас есть рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ближайший выпуск уже сегодня. И ближайшие хиты – это будут классные композиции Дениса Клявера, Владимира Маркина, а еще появится в нашем эфире Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс с танцевальной версией песни «Все слова о любви». Все для вас на Радио Дача. Будем вместе.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Реклама.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
7: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
0: Это радио «Дача».

0: вашей стороне. Главное, не спугните ее. После Дениса Клявера будем слышать на радиодаче Юлию Михальчик и Игоря Николаева. Уже через 10 минут обещаем вам повтор праздничного выпуска звездного шоу «Назад в будущее», в котором вчера принимал участие популярный исполнитель, композитор Александр Добронравов. Если пропустили вчера, слушайте сегодня на радиодаче. Всем классных выходных!
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
3: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
4: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Григорий Лепс.
8: Самый лучший день заходил вчера.
7: Полина Гагарина.
6: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Семен Константин. Я из поселка Суслонгера. Я передаю родителям привет всем-всем-всем и желаю им здоровья и отличных выходных. Я хочу песню «Малиновая лада». Спасибо, радио «Дача».

0: Горске полдень. С вами Радио Дача. Тема недели.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Тема недели» на Радио Дача. С вами Екатерина Родина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что средний объем потребления сахара в России в 4 раза превышает медицинские нормы, а соли в 2,5 раза. Избыток этих продуктов – прямой путь к диабету, гипертонии и ожирению. Ольга Панова, нутрициолог, президент Союза здоровья наших детей, прокомментировала употребление сахара.
2: Сейчас он достаточно доступен, и, соответственно, количество сахара, употребляемого человеком в России в год, выросло до 37-39 килограммов. Что это значит? Это значит, что при той норме сахара для здоровья, который не вредит нашему здоровью, а это 30 грамм, мы потребляем 100 граммов сахара в день.
1: Но сахар прячется не только в сладостях, и об этом многие забывают.
2: Дело не в том, сколько ложек мы в сахар кладем в чай или там в кофе. Ведь у нас сахар еще прячется просто в продуктах в разных, как естественно консервант. В сладких йогуртах, в хлопьях, в соусах, в колбасе, даже в хлебе мы можем увидеть в составе сахар.
1: Также эксперт рассказал, к чему приводит такое незаметное, но ежедневное злоупотребление.
2: Отсюда у нас с вами лишний вес, повышенное давление, нагрузка на сердце, риск диабета второго типа.
1: И о важности соли для организма.
2: Соль действительно жизненно необходима нам. Мы ее сами не вырабатываем. А без натрия невозможно нормальное давление, нормальная работа нервной системы, в конце концов мышцы.

0: Здесь и сейчас мы, это ведущие звездного шоу «Назад в будущее» в эфире радио «Дача», Александр Жилавский и Мария Федорова.
1: Мария Федорова. И сегодня в нашей звездной машине времени человек, который входит в почетный состав Союза композиторов России. В свое время он принимал участие в строительстве БАМа, окончил дирижерско-хоровое отделение Московского института культуры, талантливейший певец и композитор, продюсер, москвич в пятом поколении Александр Добронравов сегодня с нами.

0: приветствуем вас в нашей звездной машине времени на радио «Дача», Александр.
1: Здравствуйте, мои дорогие, Маша, Александр. Я очень рад быть на прекрасном радио, радио «Дача».
0: Кстати, много песен написано вами для российского слушателя. Они также звучат далеко за пределами нашей страны. Есть поклонники в других странах у вас. Нетленная песня «Одинокая волчица», вот которая была в нарезке.
1: Да.
0: Недавно ей исполнилось аж 25 лет.
1: 25 лет, да. 2001 год. Это Герман Витки мне принес А4, 7 текстов замечательных стихотворений. И вот посмотрел все, а волчица сразу как-то получилась. Причем я, не думая долго, именно взял вот этот размер, 12 восьмых, и прямо она написалась. Вот там же большая информация, и получилась большая песня. Там бридж, там все как положено. Модуляция. Именно вот этот хит, он как-то вот создался именно так.
0: Кстати, любимая песня одной нашей слушательницы по имени Зинаида, она говорит, что это ее гимн.
2: Мы, собственно, одну из ваших песен взяли и отдали на растерзание нейросетям.
0: Вы дружите с нейросетями, мы знаем.
1: Конечно, это прекрасно.
2: Изменили все, стиль. Осталась только оригинальная мелодия, слова убраны, их там нет. Задача распознать, что же, собственно, стало первоисточником для творения искусственного интеллекта.
0: Будем пробовать угадывать?
1: Да, конечно, конечно. Я жду с нетерпением.
3: Это нейротрек.
2: Душа уже развернулась.

0: России. А сегодня на радио «Дача» вечер.
1: Молодцы. И Саша в присядку пошел.
2: Я в присядку. Подождите немного, сейчас откроется второе дыхание.
1: И будет колесо.
2: Мне кажется, эта песня, если бы люди голосовали за гимн России, заняла бы, наверное, почетное второе место после нынешнего.
0: Спасибо, ребят, спасибо огромное.
1: Угадал, с первых нот. Александр, ведь эта песня была написана 30 лет назад, в 96-м, и далеко не в России.
0: Да, в Нью-Йорке, город такой. Мне пришлось остаться в Америке, в творческий отпуск. Я пустился на полтора года, и вот такая вот произошла
1: творческая
0: со мной история, да. Взял книжечку Вити Пеленягры, 89-го года выпуска, и так вот летним вечером, где-то в начале августа, я полистал ее, и вдруг для меня вот такая строчка, как у поэта Васея «Вечера». Стих назывался «Триолет», потом я уже привез в Россию, и мы стали работать. Прошли годы, 30 лет, и, конечно, лучше исполнение, чем Жечков, я считаю, что не было, нет и не будет. Хотя я автор,
1: вот и тем не менее,
0: я пою вы, там везде.
1: Не знаю, посигнули ли, но вышло же, как упоительное в России «Вечера» 2.0 в уже вашем исполнении.
0: Ну, да.
1: И очень даже прекрасно, на мой взгляд. Прямо сейчас будем слушать впервые на радио «Дача». Как упоительный в России вечера в исполнении автора.
2: Исполняет автор,
0: спасибо,
2: как говорили.
1: Александр Добронравов.

0: Володя, удачи!
1: Немногие знают, что продолжением песни «Как упоительны в России вечера» мог бы стать так и не вышедший музыкальный триллер «Как отвратительно в России по утрам». Автор исходного произведения Александр Добронравов сегодня в студии «Радио Дача». Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А продолжение Александра, конечно же, нашего Жилавского.
1: Как-то так, да.
3: Расскажем, как будет проходить наша сегодняшняя программа. У нас, у Саши лучше получается это рассказать.
1: У нас есть фабула, которую мы рассказываем каждому гостю. Она выглядит следующим образом. В этой программе мы путешествуем во временных эпохах, связанных с биографией творческой, прежде всего, нашего гостя. Мы зададим вам три обязательных вопроса. Один из них будет касаться прошлого, другой – будущего. Третий – случайного времени. Вопрос «Джокер» на усмотрение ведущих. Mm-hmm. Поговорим об актуальном обязательно, о том, что важно здесь и сейчас. Будет блиц и финальное испытание в конце программы.
3: Есть. Все быстро и не страшно.
2: Вообще отлично.
3: А прямо сейчас.
0: Отправляемся в прошлое.
3: Давайте, Александр, вернемся в ваше арбатское детство. Даже сейчас, знаете, гуляя по Арбату, вот как-то приятно. А уж в детстве это, наверное, вдвойне было интересно. И в прятки было где играть, и все знакомые, все такая... Все люди, вот соседи, получается, как вот одна семья была. Вот какое самое приятное воспоминание из того арбатского детства у вас сразу же приходит на ум, как только я об этом вот сейчас спросила?
2: Ну, это гулять. Гулять, конечно, во дворе. И такой колодец. Я на 6-м этаже. Наша квартира, квартира коммунальная. Эта квартира считается моих дальних родственников, mm-hmm. то есть близких, прадедушки и прабабушки. Вот. И там все остались. Там тетя, двоюродный дедушка, вот, и мы там жили. На Староконюшенном. Это был Староконюшенный дом 5/14. Я, конечно, любил очень гулять по нашим замечательным дворикам арбатским. Ну, я там вырос просто, как гулять. Я гулял с папой по Маховой до Красной площади. Помню огромный снег, вот. Но детство вот мое именно прошло во двориках. Это хоккей, это мы делали, взрывали вот эти вот...
1: Бомбочки.
2: Да.
3: Петардочки.
2: Да, петардочки. Школа 59. Вот у меня это моя вот такая вот история улицы. Вот в хорошем смысле. В хорошем смысле. Я никакой не хулиган. Любил атмосферу, когда выходишь на улицу вот и допоздна гуляешь. Просто везде ходишь, чем-то занимаешься. И, конечно, мама, когда в этом колодце, она: «Саша, домой!» И я все...
3: «Подожди!»
2: Нет, я ничего не отвечал. Вот, шел домой, у меня там братья, у меня соседи, сосед музыкант, кстати, известный музыкант джазовый, Ренат Нурмухамедов. Вот мы с ним делали, да, гитары первые, мотали усилители. В общем, это вот все вот моя вот такая вот, мое отрочество.

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
2: Напевая его песню «Ромашки для Наташки», девушке с таким именем можно купить не только цветы, но и килограмм довольно вкусных шоколадных конфет. Кстати, не все знают, что были конфеты с таким названием. Александр Добронравов сегодня у нас в гостях.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Да.
2: Мы отправляемся прямо сейчас в забаву, которая называется...
0: «Звездный блиц» на Радио Дача.
4: Забава так забава. Александр, что вы выберете, катамаран или речной трамвайчик?
3: Катамаран, конечно.
2: Почему у вас на сайте написано, что вы, цитирую, большой друг московской полиции?
3: Ну, потому что я все-таки в плотной связи, много у меня всяких регалий, и я, ну, достаточно долго этим занимаюсь.
2: Любит Маша в пятницу вечером, когда полстраны уже страдает от голода и хочет поскорее умчать куда-то в сторону ближайшего гастронома, вставить кулинарный вопрос. Сегодняшняя программа не исключение. Что-то в животе забурлило.
4: Пельменная на Пятницкой или кулинария Прага?
3: Не, пельменная на Пятницкой. Но, ребята, это серьезный подход к делу. И это действительно настоящая мужская еда и мужская компания.
4: А еще это название песни, которую вы написали.
3: Да я знаю, конечно. Михаил Исаевич Танич.
2: Напоминалочка прилетела.
3: Да, тоже любил.
4: Сейчас прям закончим и отправимся. Александр Добронравов сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на Радио Дача. Продолжаем.
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете Радио Дача.
0: Реклама.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергак, нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
5: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
8: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет вас.

0: гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
2: С учетом загруженности российских курортов в последнее время, одна из его песен могла бы вполне звучать так. «Лежак я в ночи занимаю, в волнении на пляж я бегу, и слышу я вновь засыпая крик на морском берегу». Александр Добронравов сегодня в студии Радио Дача. Мы продолжаем и отправляемся.
0: Отправляемся в случайную эпоху.
3: Александр. Не так давно вы отпраздновали 40-летие творческой деятельности. Вот такой уже отрезок с хорошим таким багажом. Была большая душевная программа у Андрея Малахова. Мамочка ваша любимая там тоже была. Вы танцевали.
4: Старался.
3: Смотрела.
2: Перескажем весь эфир сейчас. Почему нет?
3: Но это я к тому, что кто не видел, нужно срочно посмотреть. Настолько был душевный, я там прослезилась пару раз. Песни звучали. А есть ли такая песня вот у вас за все эти 40 лет, которая так и не вышла?
4: Такая песня, можно сказать, да, она называется «Живи, как знаешь».
3: Класс.
4: Да, живи, как знаешь, как хочешь, так и живи. Твой светлый ангел с тобой что-то рядом в пути. Живи. Прям такая вот мощная. Но она как-то вот зависла, и что-то я ее не выписал. Причем мои слова. Я вот...
3: А, даже автором выступил.
4: Да, да. Я показывал Вите Салтыкову когда-то, но мы ее вот, наверное, это был перспективный самый исполнитель, мой друг, товарищ и юности, и мы с ним тоже сделали парочку больших песен. Предлагал ему, вот, давай запишем, но что-то не сложилось, хотя желание было у обоих. И причем у меня есть мой старый там товарищ музыкант, когда-то мы работали, вот, он мне пишет. Да, он пишет в комментах, он говорит, Саня, ну, запиши ты эту песню. Ну, сколько уже времени прошло, а она где-то вот как раз 91-го.
3: Ух!
4: Да.
3: А, кстати, Андрей Державин.
2: 40-летию идет уже.
3: Песню «Май», он же тоже написал ее много лет назад, и вот выпустил года 3 назад, и она
2: текста
3: сейчас...
2: Текста не было, говорят.
3: Нет, был, все был? Было. А потом бац, и все.
4: Ну да, ну...
3: А почему бы, да? Все, ну, ждем.
2: Не даже есть подозрение.
3: Запись.
2: Что один из перестроечных хитов страна так и не услышала.
4: Ну да, может быть, кстати, да.
0: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Дача».

0: радиоудача.
1: «Сердце мое без тебя выключается» – примерно так прокомментировал неровности кардиограммы влюбившийся в кардиолога пациент. Автор музыки к песне «Где-то за тучами», откуда взята эта цитата, Александр Добронравов. Именно он сегодня у нас в гостях в студии «Радио Дача».
2: Добрый вечер, дорогие
3: друзья. Добрейшей пятницы еще раз. Вспомним о песне, которая не так давно вышла весной. Песня божественная. Это сингл к новому альбому, самый первый?
2: Нет, она не к альбому, она просто как сингл.
3: Отдельно.
2: Да, отдельно. Отдельно стоящее такое произведение, где автором музыки и слов является ваш покорный слуга.
3: Класс, да. Все сложилось,
2: да,
3: все сошлось.
2: Да, но я потому что ходил-ходил и думал, ну какое же вот слово мне применить для вот такой хитовости, для какой-то оригинальности. Божественное, потом раз, ой, божественное, да, вот, ну, мы же говорим, ой, это божественно. Но, как ни странно, получилось так, что она не какой-то там такой вот, такой броский хит, да, там, может быть, на полгода или там на большую историю. Мне кажется, люди ее воспринимают именно глубже, потому что ты божественная моя, они к слову божественное относятся более...
3: К религиозным?
2: Да. Mm-hmm. Да, именно вот правильное слово. Религиозно к ней.
3: А уж клип-то какой, там романтично. Все топовые места. Это ИИ тоже с помощью искусственного интеллекта, конечно, клип созданы. То есть там и все топовые места Москвы, и Сакура просто, она простирается по всей Москве, и люди там были тоже очень похожи на некоторых известных людей. Это вот они не они?
2: Это они, да. Это мои близкие друзья и подруга, и соавтор, и многие-многие. Вот, и даже Лариса Долина там показана. Вот она
3: на улице пела.
2: Да.
3: Так, срочно смотреть клип «Божественная» на всех интернет-площадках.
2: Ты божественная моя, королева для короля. Просто несколько нот любви. Обними меня, обними. Ты божественная моя, королева для короля.
1: Принесите укуль.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
0: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон «Роденшток». 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищете новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
10: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Радиодача.
1: Пока на общем празднике дети пели песню Нюши «Я похожа на волка, вою на луну», родители, в свою очередь, распевали один из главных
2: просто
1: его хитов.
2: Одинокая волчица
1: ищет своего
2: смогла
1: среди мужчин.
2: Ищет до сих пор.
3: Своего.
1: Это что-то из личного, по-моему,
2: да,
1: сейчас было.
2: Из личного, не опубликованного. Прямо сейчас предлагаю.
0: Отправляемся в будущее.
2: Александр, знаем, есть у вас творческая задумка провести юбилейный концерт в Кремле. Что уже для этого делается?
3: Ну, уже сделана, так сказать, смета и состав артистов.
2: Так.
3: Вот это вот я считаю большой заслугой моего соратника Антона Дорина. Вот, мы с ним все посмотрели, подытожили. Кремль, да, для меня это, ну, такая история.
2: Знаковая площадка.
3: Ну, конечно, конечно. 65 мне исполнится. Неплохой возраст, отличное число. Хочется показать такое, ну, не шоу, а вот именно мой творческий отсчет вот разных песен в разные годы с разным направлением, наполнением. Вот сейчас будет обсуждаться. Это будет как раз через год. А на 7 ноября мы наметили.
2: Опять-таки праздник.
1: 7 ноября в Кремле.
2: Красный
1: это показательно.
2: День в календарях.
3: Ну да. Вы знаете, вот песня «Как упать на Россию вечера», она все-таки определяющая такая национального характера. Слово «Россия», она уже определяет. Там, может быть, там хруста французской булки там, или что-то там Шуберт вальсов не писал и так далее.
1: Найдутся критики, знаете.
3: Да-да-да, это можно, так сказать, долго это обсуждать, но самое главное этот посыл, вот-вот-вот, это музыка, лирика, именно большое чувство к родине, любовь, это по-настоящему, и вот я думаю, что именно будет таким концерт, как вот все мои песни.
2: Так, ну что у нас осталось? Важное задание на финал. Скоро к нему перейдем и завершим наше звездное шоу.
0: «Назад в будущее». В эфире «Радио Дача».

0: Радиодача.
1: Говорят, что если сильно кружить француженку в танце, можно услышать загадочный хруст французской булки. Александр Добронравов сегодня у нас в гостях.
2: Как это тонко подвечено, да? Добрый
3: Она
2: вечер.
3: В карманах прячет. Осталось одно задание на финал.
0: Звонок в будущее.
3: Александр, вам у нас есть такой волшебный телефон. Вам нужно позвонить самому себе в будущее. Временной отрезок выбираете сами. И что-то самому себе сказать, спросить, либо, ну, может быть, посоветовать. Чтобы
4: выяснить
3: это было.
4: Можно.
3: Да, может быть, выяснить.
2: Ну, давайте я позвоню в 65 лет свои, как раз после Кремля, после концерта.
3: На следующий день?
2: Да.
3: Хорошо.
2: Да. Нет, а можно даже в этот же вечер. Вот, и спросить. Ну что ты, Александр Андреевич, ты доволен? Как все спели, как все случилось, как зрители, как гости, все довольны или нет? Вот, наверное, такой вопрос. А что я отвечу? Ну, это покажет вот время как раз.
3: Мы и узнаем уже в будущем.
2: Да, да, да, да. И если все состоится, я вас не просто приглашаю, а жду.
3: 7 ноября
2: 2027 года.
3: У-ху!
2: Москва, Кремль.
1: А я, пользуясь случаем, мы об этом тоже говорили за кадром, хочу попросить вас дать публичное обещание не только нам, как ведущим шоу «Назад в будущее», но и всей стране. Книгу напишите.
2: Вот это вот круто. Да, мы уже об этом говорили. Надо подумать. Серьезно, почему об этом?
3: И иллюстрации тоже нужно выбрать тщательно, чтобы было интересно, эксклюзивно.
2: Ну, конечно.
3: Александр Добронравов сегодня был в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Так приятно всегда с вами вести беседу и слушать музыку, и какие-то истории, вот, не знаю, от души.
2: Маш, спасибо большое. Александр, спасибо огромное за приглашение. 20-летие. Вас поздравить?
3: Думаю, не против.
2: Конечно. Ну, радио «Дача» — великолепное радио, и все люди, которые действительно любят Россию, любят ее просторы, выезжают за город, да, и не только, да, и в городе слушают. Просто радиодача такой настоящий знак качества.
3: С Днем России, товарищи,
2: Днем России,
3: как
2: да.
3: бы это ни звучало.
1: С праздником.
2: С праздником, дорогие друзья. Это точно.
0: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
5: С любимыми артистами.
0: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
5: На радио «Дача».
0: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
5: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
0: Делитесь яркими снимками.

0: и Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
8: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
9: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
10: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
11: БАД не является лекарственным средством.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
13: Радио Дача представляет.
14: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
13: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
15: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: ему насуточно рано.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Осипов Александр Иванович. Я из города Шабинска. Хочу поставить песню Михаила Шуфутинского для своей родной сестры Любанова Любовь Ивановна. Поздравляю ее с праздником Днем России. И желаю ей хорошего здоровья. Спасибо.

Воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Нас уточно.
1: 6+.
2: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача».

песню, который пройдет в Москве 26 сентября в Лайф-арене. В этом году радиодача отмечает 20-летие. И праздновать будем, разумеется, с размахом вместе с вашими любимыми артистами. С нами

0: Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире, собственно, еще не забудьте, что через 10 минут будет рубрика «Хорошо устроено», «Полезно», «Интересно», «Со вкусом». Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
7: Акция действует до 29 июня.
8: Солнце светит, жаркий день, лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом» – все нужное в нем.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня ответим на вопрос, который часто спрашивают в группе Радио Дача в Одноклассниках. Почему желтеют кончики листьев и как с этим бороться? Причем проблема знакома как любителям комнатных растений, так и огородникам. Начнем с того, что причиной всегда является стресс. Причем в 90% случаев это связано с неправильным водным балансом. Край листа – самая удаленная зона по водопроводящей системе. И именно там первым проявляется дисбаланс между испарением воды и ее поступлением из корней. Если вода до кончика не доходит, начинается маргинальный или краевой хлороз, пожелтение края и дальше некроз, то есть его подсыхание. В первую очередь обращаем внимание на полив. Воды в корневой зоне должно быть достаточно. Любопытно, что и избыток полива действует подобным образом, то есть корни при переувлажнении и застое испытывают гипоксию и тоже не могут полноценно поставлять воду во все органы. Во вторую очередь нужно обратить внимание на окружающий воздух. Высокая температура, сухой воздух или постоянный ветер ускоряет транспирацию, то есть испарение влаги с листьев. И вновь корни не успевают обеспечивать органы растений достаточным количеством воды. Еще одна распространенная причина – дисбаланс питания, особенно по калию и магнию. Такой хлороз начинается с кончика листа, а далее переходит по жилкам на весь лист. Если наблюдаете дальнейшее развитие краевого хлороза, то самое время внести калийные удобрения и опрыскать сульфатом магния по листу. Итого получаем следующее. При обнаружении пожелтения или подсыхания кончиков листьев первым делом нормализуем режим полива. Далее, при возможности, занимаемся микроклиматом. Поднимаем влажность, охлаждаем воздух или хотя бы просто затеняем наши посадки, уменьшая интенсивность солнечной радиации. Если с кончиков хлороз начинает распространяться дальше, применяем удобрения. А для комнатных растений я бы посоветовал пересадку. Вот и все процедуры. Их вполне достаточно, чтобы бороться с этим недугом. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: любимой музыкой наслаждаемся в компании «Радио Дача». После Тамары Кутидзе будем слушать Юлианну Караулову и Максима Фадеева и будем выполнять ваши музыкальные заявки в рубрике «Удачный момент» и в программе «Удачный час», который начнется уже в полдень по московскому времени. Ждем ваши музыкальные пожелания на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните, оставляйте приветы, поздравления и закрепляйте их песнями, которые любите. Всем желаем шикарных выходных!
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
5: Акция действует до 29 июня.
6: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
7: Предложение ограничено.
8: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А у вас в саду есть декоративные кустарники? Чтобы они радовали пышным цветением и пестрой листвой, им нужно помогать. Прекрасным помощником является инновационная разработка пробиогранулы для декоративных кустарников. Это мягкое удобрение пролонгированного действия, обеспечивающее растение питательными веществами на весь сезон. Достоинства пробиогранул. Безопасны для корней и почвенной микрофлоры, содержат микроорганизмы-добытчики питательных веществ и гуматы для защиты от стрессов и улучшения почвы. А вот специально для гортензии, ротодендронов, голубики и других кислотолюбивых кустарников есть пробиогранулы с подкисляющим эффектом, которые поддерживают необходимый уровень pH для этих растений. Любители хвойных кустарников и деревьев, обратите внимание на пробиогранулы хвойные со специально сбалансированным составом для таких растений. Любые пробиогранулы нужно вносить как в посадочную яму, так и в качестве подкормки в приствольный круг, заделывая почву с последующим поливом. Это можно делать в любой время года, не поздно даже сейчас. Друзья, не забывайте про удивительно эффективные биопрепараты кормилица микориза и 33 богатыря. Их нужно вносить под все культуры в саду. Овощные, плодовые, декоративные и хвойные растения. Это можно делать в любое время года и в июне совсем не поздно. Вы получите потрясающий эффект по декоративным свойствам любых кустарников, а у плодовых кустарников повысите урожайность. Также замечательно действуют они и на все овощные и ягодные культуры. Также помните и о регулярных обработках фитоспорином и гуме для профилактики болезней и защиты растений от стрессов. Так вы вырастите еду плюс 800% пользы, то есть каждый витамин и минерал повысится до 40%. В сумме по 20 нутриентам получится до 800% пользы для здоровья и долголетия. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башинком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
1: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
0: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
1: «Звездное шоу. Назад в будущее».
0: Только на радио «Дача». Не пропустите.
2: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
2: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
3: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
9: Михаил Шуфутинский.
10: Шаман.
9: Группа «Комбинация».
10: Сергей Лазарев.
9: Андрей Державин.
10: Группа «Винтаж».
9: Ольга Зарубина.
10: Григорий Лепс.
9: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я из города Артем. Хочу передать привет своей бабушке, которую зовут Тамара, и своему дедушке, которого зовут Равиль. Хочу пожелать им хорошего дня, хорошего настроения. И поставьте для них песню Наташи Королевой. Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Удачный час.
1: Добрейшей субботы желаю всем слушателям Радио Дача. Поздравляю вас с выходными. Мария Федорова меня зовут. И будем сейчас передавать друг другу поздравления и приветы в программе «Удачный час». Номер для связи, напомню, 8495-995-2555. Это номер телефона, по которому можно позвонить, передать что-то приятное дорогому человеку и заказать песню. И есть еще один номер. Там заявки на песни не принимаем, но сообщения всегда с радостью читаем. Мессенджер Макс. Итак, номер 8-910-004-49-24. Пишите, и вот пока вы, собственно, только-только начинаете, прочитайте те послания, которые имеются к данной минуте. Итак, привет родным, сестре Софье, маме Татьяне, любимому мужу Владиславу. Это сообщение от вашей Елизаветы Подзоровой. Огромный привет Евгении Вячеславовне Брежневой, летит от Юры из Курска. И Елена написала: хочу передать привет своему любимому супругу Алексею, я его очень сильно люблю, желаю скорейшего выздоровления. Хочу поздравить с годовщиной нашего знакомства и с Днем России. Всем добра и хорошего настроения. А песню Елена заказала «Все слова любви» Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс прямо сейчас на Радио Дача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Юля. Я из Верхней Синичихи. Хочу привет передать своей любимой мамочке. И хочу заказать ей песню «Юлия Михальчик». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Николай, я из Волгограда. Хочу поздравить свою жену Людмилу Георгиевну. Пожелать ей здоровья, потому что на даче нужно вкалывать. И поставьте, пожалуйста, в ее честь песню Олега Газманова «ИСУ». Радиодача, вы самые лучшие. Большое человеческое спасибо. И с наступающим вас 20-летием.

Прочитаю сейчас ваши сообщения, которые прилетают в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Наташа передает привет семейству Поповых. Желает вам хорошего, продуктивного дня. Ната поздравляет свою сестру Екатерину Шестакову с днем рождения и с праздником, с днем города Краснокаменска Забайкальского края. Всего хорошего тебе желаю, что есть в этой жизни. И еще один привет любимому мужу Владимиру Круглякову. Мой муж, бросай свой телефон, давай заниматься огородом. А также большой привет любимым доченькам Ксении и Анастасии от Елены из Волгограда. И привет всем вам, ждем ваши сообщения, скоро-скоро их снова прочтем. А пока будем слушать Юлию Савичеву на радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я вас очень люблю и всегда слушаю. Зовут меня Зинаида. Спасибо автору песни «Одинокая волчица» за эту песню. Прошу исполнить ее, потому что у меня был недавно день рождения. Мне исполнилось 76 лет. Всем передаю огромнейший-огромнейший привет. Спасибо.

0: сообщение в программе «Удачный час» на радио «Дача». Марина Клемюк из Кургана пишет: «Мы сейчас проводим время на нашей любимой даче в СНТ «Спутник». Отправляю привет своим родным и близким, всем соседям, друзьям. Желаю всем сочной клубнички, легкой работы, отличного времяпровождения на даче и только позитива. Поддерживаем». Далее сообщение вот такое: «Мы сегодня после дождливого дня купальный сезон конкретно открыли. Дети просто из бассейна не вылазят. Хочу пожелать им здоровья крепкого и нашим внукам из города Усолье-Сибирска, Косте Петров и Маше Короткова от бабушки Нади». Это сообщение прилетело. Помним про ваш бассейн. Далее привет из Кузбасса, город Кемерово, на связи. Привет сыновьям Андрею и Роману и всем соседям в поселке Южный. Это сообщение отправила Оля. Еще один привет Марине Демиденко из НПАП-3. Здоровья, счастья вам желают коллеги. И Тимурка передает привет своим родным из Омска. Друзья, вы тоже шлите сообщения, с удовольствием их прочитаю на всю страну в эфире «Радио Дача» уже совсем скоро.
1: Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
7: Акция действует до 29 июня.
8: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
11: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Евгений, город Смоленск. Хотел бы передать привет своей любимой жене Марине и отдельный привет Ксении Татьяне. И пускай звучит песня «Липкий кор, милая». Спасибо, «Радиодача», за хорошую песню.
3: Знавал я женщин многих, таинственных и строгих, не в меру одиноких.

Со своим милым, любимым, как говорится, единственным передаем приветы через всю страну в программе «Удачный час» на радио «Дача». И вот они, свеженькие сообщения в мессенджере «Макс». Присылайте вы их на номер 8-910-004-49-24. Итак, Вероника Данилова передает привет семье Даниловых, Николаю и Ирине в СНТ «Полянка». Поздравляю всех с Днем России. Далее, что у нас есть? Никита пишет: едем в рейсе из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. Всем коллегам удачи на дороге. Далее привет Виктору Зойкину из Кузнецка от его рыбки Анжелики. Это послание прилетело. Далее сообщение от Оксаны. Привет, радио «Дача» и деревня Доронина. Моей маме Наталье Анатольевне привет Юре, папе Владимиру Гурьяновичу, сестре Оксане, всем трудящимся на дачах. Желаем плодотворных выходных. Погода супер. Всем удачи. Вот Оксана никого не забыла. Молодчина. И Оксане тоже приветик. И еще один привет доченьке Юлии Трала. Люблю. Мама из города Светлограда отправила. Маму зовут Татьяна. Песню будем слушать в исполнении Анатолия Цоя на радио «Дача». «Покажу паранойю» называется композиция.

0: чем вернусь к вашим поздравлениям и приветам в программе «Удачный час» на Радио Дача. Напомню, друзья, что в этом году любимая радиостанция отмечает 20-летие. Праздновать будем с большим размахом на фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут все ваши любимые звезды. Группа «Отпетые мошенники», Полина Гагарина, Юлианна Караулова, Чепи, группа «Корни», Иракли, Андрей Державин, Григорий Лепс и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Такая приятная новость, сами ждем не дождемся. И ждем ваши сообщения в эфире Радио Дача. Вот они. Сергей хочет поблагодарить жену Юлю Токареву, ее подругу Алену Ведерникову, что помогают с ремонтом на даче. Девчонки молодцы, конечно же. Далее привет мужу Антону Венгловскому. Очень сильно его люблю, пишет Валентина из Набережных Челнов. И Людмила передает привет своим друзьям Бухановым, Валентине и Евгению. Пишет: приезжайте в гости на дачу, Забайкальский край, город Краснокаменск. Всем мира и добра. И ваши добрые сообщения с удовольствием прочитаю совсем скоро. Напомню, наш номер мессенджер Макс 8-910-004-49-24. Пишите.
1: Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ксения, я из города Нижнекамск. Хочу заказать песню «Малинки-малинки», дискотека «Авария» и Жанна Фриске. Хочу передать привет своей любимой подруге Сабине и пожелать всем слушателям радио «Дача» солнечного дня и хорошего настроения. Большое спасибо, радио «Дача».

мечтаю в программе «Удачный час». Анна из Орехово-Зуево поздравляет сына Ивана Антонова с 15-летием. Пишет: мы тебя все очень любим. Мы тоже Ивана поздравляем. Полина отправляет привет любимым родителям Светлане и Владимиру. Пишет: я вас очень сильно люблю. Поздравляю всех с Днем города и с Днем России. Кстати, День города много у кого сегодня, с праздничком каждого. Алина отправляет привет в лагерь, где сейчас отдыхает Саша, Алина, Женя, Лиза, Тимофей. Всем вам по привету и хорошего дня. Алина молодец. Далее большой привет братику Игорю и его семье, который сейчас на даче в городе Омске. Целую. Сестра Оксана из Красноярского края сообщение прислала. Дима из Волгограда пишет: мы вас очень любим, слушаем. Передаю огромный привет моим соседям по даче, Дмитрию, Юле и их сыночку Сане. Конечно же, любимой жене Татьяне тоже имеется привет. Юля отправляет привет мужу Ивану Чижову. Очень сильно тебя люблю. Также привет всему коллективу магазина «Лаваш». Девочки, легкой рабочей смены вам. И привет из города Стерлитамака. Мы на даче. И большой привет любимой жене Евгении, теще Вагаповой Нине Ивановне. Хорошенько полите сорняк. С меня плов, обещает ваш муж и зятек. И песню будем слушать в исполнении «Рады рай» на радиодаче. Всем чудеснейших праздничных выходных.

0: Пора прочитать финальные сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Илона поздравляет с днем рождения нашу самую любимую, лучшую мамочку, жену, тещу и бабушку Светлану. Всех благ желает, здоровья и счастья от всей семьи, от всей команды радио «Дача» тоже. Привет очаровательной, дорогой, любимой подружке Надежде. Пусть знает, что я ее очень ценю и жду в гости. Подруга Надежда тоже зовут, написала. Даша отправляет привет любимой бабушке Татьяне Федотовне Осачи и маме Оксане Александровне Осачи. Кстати, мне так нравится эта фамилия. Прям супер. Вам по привету. Надежда поздравляет любимую бабушку Лидию Пиндрик. Каждый день всей семьей слушаем радио «Дача». Очень вас любит она, бабушке Лидии. Большой привет. Светлана отправляет привет любимому мужу Павлу. Очень люблю. Иди собирай жимолость. Так, начала с козырей. Илья отправляет привет Дианочке. Сейчас находимся на даче в Вологде. Очень сильно ее люблю. Далее привет в город Прокопьевск, Тырган. Всем, кто знает маленького Максона. Желаю всем огромной удачи, крепкого здоровья. Пусть не скучают. Конечно, не скучаем. У нас выходные, не до скуки. Следующий большой привет улетает в Томск, в СНТ «Северянка». Евгений Кравченко, Александр, люблю вас безумно. А также привет семье Фатериных в деревне Некрасово. Очень скучаю. Море позитива, удачи вам. От Серафимы Кравченко это сообщение. И Сабина из Егорьевска передает привет маме Алевтине, бабушке Ларисе. Поздравляет с праздником, с Днем России, который продолжаем отмечать. А песню попросила в исполнении Татьяны Булановой. А давайте послушаем и еще одну заявку исполним. Мария Федорова меня зовут. Вечером будет еще одна программа «Удачный час». Если что-то не услышали в этой программе, то вечером точно будет. Услышимся в новом часе на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Григорий. Я сегодня всех слушателей поздравляю с Днем России, который отмечали вчера, 12 июня. Пусть будет мирное небо над головой. Всем радиослушателям здоровья крепкого. А для поднятия настроения хочу заказать песню Татьяны Овсиенко «Наташка». Большое спасибо, радиодача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Скажу сейчас, друзья, что летние выходные – это отличное время, чтобы делать яркие снимки для нашей всероссийской акции «Лето с сюрпризом» на радиодаче. Можно и с банными веничками, и с ягодой, и в лесу, и на реке, на матрасе. Очень большое, если это много всего можно сделать, если фантазию включить. Но для того, чтобы принять участие, для начала необходимо зарегистрироваться на нашем сайте radiodacha.ru, потом приложить к анкете тот самый яркий летний снимок, который придумаете, и необходимо написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. За самые интересные, креативные, необычные фотокарточки команда «Радиодача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где уже 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила найдете на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А в эфире «Радиодачи» будет музыка замечательная. С удовольствием послушаем Мурата Насырова, группу «Золотое кольцо» и Анну Асти с Филиппом Киркоровым в дуэте.
1: Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Всем своим любимым людям, Алешенькам, Леночкам, Петенькам, Васенькам можно передать привет с помощью рубрики «Удачный момент» на радио «Дача». Звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте душевные сообщения и закрепляйте все сказанное песнями любимыми. Обещаем заявку ближайшую исполнить на радио «Дача» уже в финале этого часа. А чуть раньше будем наслаждаться этим летом и классными песнями от Алсу, Александра Барыкина и Николая Баскова.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама.
3: Каждый день этого лета пляж в Березовке.

0: водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: компании «Радио Дача» и отправимся уже скоро в новый музыкальный час. Но прежде обязательно исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем классный хит от Зайнаб Махаевой. Все для вас на «Радио Дача». Всем шикарного лета!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
11: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Радиодача представляет.
3: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
4: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
5: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я из города Саров. Хочу передать привет своей жене, тестю Павлу и теще Елене. Хочу поставить песню в исполнении Стаса Михайлова. Всем желаю прекрасного настроения. Спасибо, радио «Дача».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: сегодня идеальное время для посещения парикмахерской, для того, чтобы сеять добрые мысли и сажать полезные растения. Кстати, дачный сезон продолжается, и мы на радиодаче уверены, что он должен обязательно сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00, в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы, категория 16+. Вся информация есть на нашем сайте radiodacha.ru. Кстати, там очень много всего интересного. А в эфире будут ваши любимые песни. Послушаем в ближайшие минуты на радиодаче Seven Rose, группу «Унесенные ветром» и Аллу Рид. Приятной субботы вам!
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Куда поедем в следующие выходные?
4: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
3: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
4: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
6: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
7: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
10: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: тогда радиодача будет отмечать свой день рождения. 20-летие, если быть точной. Большой фестиваль «Удачные песни» пройдет в Москве 26 сентября в Лайф-арене. И в этот вечер с нами будут все звезды радиодача. Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, группа «Фабрика», Кайметов, Инна Маликова и группа «Новый самоцвет», Виктория Дайнека и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире далее наслаждайтесь не менее классными хитами, как этот, в исполнении Кати Лель и Наташи Королевой. Шикарных вам выходных. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем лета!
1: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинес в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинес, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции, уточнять у официального дилера, не является публичной офертой.
7: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситно минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: песня года. И, собственно, уже через 10 минут отправимся наслаждаться главными шлягерами нашей страны и вспоминать события из прошлого. Радиоверсия знаменитого телефестиваля начнется в 15:00 по московскому времени. Присоединяйтесь. Чуть раньше не пропустите музыкальную заявку в рубрике «Удачные моменты», душевную песню в исполнении Славы. На Радио Дача всем привет!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: сниму на суточную.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
11: богатстве? Условий.
12: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Билет тур. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Платно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Даниил. Привет своему другу Захару и Димке. Всем желаю счастья и здоровья, и побольше денег. И прошу поставить песню Михаила Круга «Мышка». Радио «Дача», благодарю вас от души.

песен грусть. А сойки-попрыгуни — это сны, готовые с ладони упорхнуть.

Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Радиодача восхитительная «Жасмин» с композицией «Не жалею», которая была исполнена на легендарном телефестивале «Песня года 2010». И в том же 2010 году в Китае впервые были проведены Олимпийские игры роботов-андроидов. То есть роботы разных стран соревнуются между собой в спортивных дисциплинах от футбола до бокса, а также в битье по барабанам. История эта имеет продолжение. Такие роботы-олимпийские игры проводятся до сих пор. Вспомнили, отправляемся дальше. Будем слушать на радиодаче классные песни Анны Вески, Юлии Михальчик и Вадима Казаченко. Приятных выходных всем.
1: Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Года 86, композиция Анны Вески «Улыбка на всех». Кстати, если вернемся ненадолго в 1986, то вспомним, что именно тогда в первый рейс вышел советский ледокол «Россия», а американский зонд Voyager 2 впервые облетел планету Уран. Вот такие события. Отправляемся дальше покорять музыкальные просторы радиодачи. Будем наслаждаться композициями Владимира Преснякова, Дениса Клявера и Александра Серова. Приятной всем субботы!
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Это на радио «Дача», песня года 2024, композиция «Любовь, самолет» в исполнении Владимира Преснякова. Кстати, по поводу 2024 года. Именно тогда на спутнике Сатурна Мимоси был обнаружен океан из воды. Речь идет о молодом подледном океане, который располагается на глубине 20-30 километров под ледяной поверхностью. Но, тем не менее, вода-то есть, пусть и в замороженном виде. А значит, и жизнь тоже может быть. Будем надеяться, что в скором времени все-таки докопаемся до истины. До финала этого часа обещаю поставить в эфир песню года 2016 в исполнении Таисии Повали. Обязательно исполню заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». После этого попрощаюсь с вами до понедельника. Оставлю его в компании Сергея Черноусова. Он уже готов сесть за пульт, так сказать. Всем пока. Мария Федорова, радио «Дача». Отлично отдыхайте вместе с нами, разумеется.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Шаман.
8: Это любовь.
7: Стас Михайлов.
8: Для тебя.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Лето. Там, где есть радиодача.

0: не пропустите. По выходным в 15:00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: В лесу ты не скажешь до свидания. Песни не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Сергей, я с города Кемерово. Хочу передать привет моей любимой Ириске. Ирина Сергеевна, ты самая лучшая. У нас все получится. Заказываю для тебя песню «Любовью Успенской пропадаю я». Спасибо, Радио Дача.

0: Синее небо, ясное солнце, хочется прекрасной погоды всегда, в любое время, особенно сейчас, в разгар дачного сезона. Хватит уже дождей, хмурого неба и холодных ночей. Этого всего нам хватило весной. А вот сейчас хотелось бы побольше ясных и солнечных дней. О погоде еще поговорим, а сейчас о музыкальных планах на ближайшее время. Через короткую паузу послушаем с вами песни Люси Чеботина и Алекса Лима, группу «Гости из будущего» Ани Лорак, ну и дальше еще больше отличной музыки. Целый вечер, который мы проводим вместе на радио «Дача». С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас! Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
2: Куда поедем в следующие выходные?
3: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
3: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
1: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45-12-23. 45-12-23. Лицензия 14-572.
2: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый «Хавейл» в «Регинес». Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с «Хавейл». Только в июле. Новый «Хавейл» в «Регинес» за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в «Хавейл» «Регинес». Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор «Аутебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Этим летом все на пляж в «Березках». Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечения для себя. Пляж в «Березках» на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинес в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинес, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Последние звонки в российских школах прошли в финале мая. Теперь период экзаменов. Желаем всем успешных результатов. Понимаем, насколько это все волнительно, тревожно, но точно возможно. У нас с вами порой и рабочий день тоже может напоминать сдачу экзамена со всеми вытекающими, а затем наступает вечер, и вся ответственность и сложность переносится на следующий рабочий день. А сейчас мы всем желаем легкого вечера, нескучного продолжения выходных, и через короткую паузу наш отдых дополнит хиты Натальи Гордиенко, Леонида Агутина и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: 笑话已经结束了. 中国汽车是认真的.
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Согласись, значит, от солнца и жары в июне. Как минимум странно, наоборот, все мы ждали скорейшего потепления. И вот сейчас с нами дачный сезон. Многие из нас периодически проводят время на своих участках загородных, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем разбираться во всех тонкостях работы на участке и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Завтра узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Татьяны Овсиенко, Сергея Лазарева, Ирины Круг и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: suntasuntas.ru 6+. Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Радиодача представляет.
7: Я твое магическое животное. Фиджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
6: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Я звоню из города Волгограда. Передаю большой привет самой замечательной маме на свете, Зое Сергеевне, и лучшему брату Андрову Александру Валерьевичу. Всего самого наилучшего всем. И дарю песни группы «Винтаж». Спасибо, радио «Дача».

0: Всем привет, с вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.
1: Люблю.

0: И пусть мы наблюдаем за окном примерно одну и ту же картину, имея в виду времена года, а мы как в первый раз радуемся весне, теплому лету и недовольны осенним и зимним осадком. Поэтому вспоминаем, что пасмурная погода, дождь, все это временно, тем более с нами лето. И некоторым наоборот, порой в жару хочется и легкого дождика, и пусть даже небольшого, но все же облачко на небе. Хотя, знаете, выходные, наверное, любители солнца гораздо больше. А еще у тех, кто слушает наш эфир. Уже скоро дополним ваш отдых хитами Владимира Кузьмина, Николая Баскова и Любови Успенской и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама.
2: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом», все нужное в нем.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.
12: Снова гость у моей соседки. Дочка спит, торшер горит. Радость на лице.

скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведенная.

0: дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон, и мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А вот уже скоро для вас хиты группы «Отпетые мошенники», Алены Апиной, Юлии Михальчик и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
5: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: лето.
1: Вот нам идеальный вариант летнего отдыха. Солнце, жара и настоящие летние приключения. Именно в такую погоду сразу хочется собраться в компании, отправиться гулять, а лучше поехать за город. Главное не сидеть дома. С нами сейчас выходные. Да, в отдельных городах дождь, в столице он также присутствует. Но самое главное – это отдых. И также вам для хорошего настроения такие яркие хиты на радиодаче. Через короткую паузу послушаем песни Михаила Шуфутинского и Мии Бойко, Олега Газманова. А уже в следующем часе нас ожидает программа «По вашим заявкам. Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе «Радиодача ВКонтакте», а также отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
2: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
3: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
2: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
4: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8 990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
3: Юлианна Караулова.
2: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: красноточно-ру. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, меня зовут Александр, я звоню из Москвы. Хочу пожелать всем своим знакомым далекой деревне с редким названием Сундуки удачи, счастья, благополучия. Исполнить песню Валерия Сюткина. Большое спасибо, радио «Дача».
4: У твоей мамы.

0: на суточно.
1: 6+.
2: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. Радио Дача. Удачный час.
3: Мы приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании Радио Дача. С этой минуты начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Напомню, телефон нашей студии 8-495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите сообщения в нашем сообществе Радио Дача ВКонтакте и отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Татьяна от лица всей семьи поздравляет с днем рождения любимого сына Филатова Максима. Желает ему быть сильным, смелым, активным, целеустремленным, умным, добрым и уверенным в себе. Также много счастья, достижения целей, настоящей любви. И в качестве музыкального подарка любимая песня Ольги Серябкиной в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь. Я из Москвы. Хочу передать привет своей любимой жене Галине. Милая, я тебя очень люблю. И хочу заказать песню Димы Билана. Спасибо, радио «Дача».

Вашим сообщением Татьяна передает привет любимому мужу Кузнецову Константину. Он сейчас строит беседку, деревня Аспирята, Пермский край. Огромный привет своему любимому мужу Андрею. Очень люблю его. А еще у нас сегодня прекрасное событие. В гостях Владимир и Наталья, и мы от души поздравляем их с их помолвкой. Счастья, любви, а главное взаимопонимание. Любите друг друга, берегите друг друга. Горько, написала Наталья, город Переславль-Залесский. Привет любимому мужу Евгению Евгеньевичу Корякину из Одинцова. Он самый лучший в мире муж. Это написала Мария. И Ларису Лосеву, любящие друзья, поздравляют с днем рождения. Желают, чтобы у нее было все то, о чем только мечтается. И то, что будет делать счастливой. Пусть всегда будут силы для достижения целей. Никогда не сдаваться. Очень ее любят. И дарят песню «Синие лебеди» Наташи Королевой. В эфире «Радио Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Петр. Я из города Отрадного, Самарской области. И хочу передать привет своей супруге Елене. Я тебе желаю хорошего вечера и хорошего настроения. И дарю тебе песню Михаила Круга «Мышка». Спасибо, «Радио Дача».
3: Как мало в моем доме тишины, и досыта наелась песен грусть.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут София. Я с города Белая Калитва. Передаю привет своему дедушке из города Москвы. Желаю хорошего вечера. Хотела бы заказать песню Ольги Бузовой. Спасибо, Радио Дача.

0: Дачный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте» и отправляете в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. От семьи Семенюк сообщение поздравляет свою дорогую подругу Юленьку Лобанову с юбилеем, 30-летием. Желает успехов, здоровья и всего самого наилучшего. Алена поздравляет свою лучшую подругу Савенка Юленьку с днем рождения. Будь счастлива. Тебя очень сильно люблю. Твоя Аленка Валикжанина. Любимую жену Юленьку Владимир и Левик поздравляют с юбилеем. Желают крепкого здоровья и терпения с ними. От Риммы из Янишполя привет семье Гавриловых, Леше, Марине, Алене, Наташе и своим детям. Сейчас сидят под грозой и слушают радиодачу. Привет своей семье, мужу Рамилю и детишкам Семену, Степану, Арине, Артему и Полине. Отдыхают на даче в СНТ Лазурный, написала Татьяна. И Даниил передает привет садоводческому товариществу «Молния». Сейчас у них напряженный волейбольный матч. Желает мирного неба над головой и счастья в личной жизни.
2: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинес. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинес за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинес. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
2: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
6: Каждый день этого лета пляж в «Березках»...

0: гулять и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное, в дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Андрей, город Томск. Поставьте, пожалуйста, песню Сергея Лазарева. Желаю всем хорошего настроения. Спасибо, радио «Дача». Я думал...

0: час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Привет Лене из Москвы от Леры. Хорошего вечера. Привет, «Радио Дача». Сидим с соседями. Сазоновы и Павловы, вам привет. На даче в деревне Завражье. Отдыхаем, дети в бассейне. Жарим шашлыки, радуемся погоде. Сообщение от Владимира. Привет двум братьям Мураду и Сархану в город Владимир от Юлии. Сейчас на даче, жарим шашлык. Всем хорошего вечера и отличного настроения. В следующем сообщении поздравляет всех отдыхающих и сотрудников Чудграда, города Губкин, Алексей, охрана. И Татьяна передает привет любимому мужу Кузнецову Константину, он сейчас строит беседку. Также привет Кузнецовой Наталье, своей свекрови в Пермский край. Чуть позже мы вернемся к другим вашим сообщениям, ну а сейчас послушаем песню группы «Витинс» в эфире «Радио Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Хотел бы передать привет моей жене Гуле. Гуля, я тебя люблю. Скоро буду. Не скучайте. Поставьте еще песню. Спасибо, Радио Дача.

0: Личный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Алексей передает привет всему Губкину и всем отдыхающим детского парка «Чудо-град». Всем хорошего вечера. От Елены привет всему СНТ «Яблонька». Благодарит за сегодняшний праздник детей. Все было супер. Привет принцессе Арише, мужу Александру, сестре Лене, своей мамочке и Мише, который сейчас готовит самый вкусный плов. Ирина шлет огромный привет Сергею и Любови Шишкаревым Пановым, а также любимым Ирине Зенкиной, Дмитрию Панову и Артему Никулину. Поздравляет с Днем России всех и желает всем здоровья, любви, счастья, благополучия. Александра поздравляет Александр поздравляет свою жену Ларису Шитову из Ярославля с днем свадьбы, очень любит ее. Наталья передает огромный привет своей любимой сестре Алле, которая сейчас активно работает на даче под наш эфир. И от Алены привет Вьюгову Дмитрию, Верочке, Александру. Им прекрасного вечера и отличного отдыха желает.
2: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43-14-43.
3: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах «Ситна» минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: В
0: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лариса из города Королёва. Хочу услышать песню Владимира Преснякова «Странная». И передаю большой привет Ирине, моей подруге, которая сейчас слушает радио «Дача». Ира, хорошего тебе дня. Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Привет огромной семье Лисаниных, любимому мужу Сергею Холодову, сыну Артемию. Отличного выходного желает Катерина и любит город Ульяновск. Вся деревня Новоселова Воскресенского района поздравляет Ольгу Грачеву с днем рождения, желает здоровья, счастья, любви, а всем чудесного настроения. Ольга передает привет родителям, племяннице, мужу в СНТ «Дружба» города Йошкар-Ола. Отличных выходных желает. Ура! Отдых удался, покрасили беседку. Далее в следующем сообщении. Привет Сергею из города Кемерово от Иринки. Ты самый родной, спасибо за все. Хорошего тебе вечера. Рядом со мной написала. И Юлия шлет привет своим любимым друзьям Локтионовым и Константиновым из города Ступино. Желает им хорошего вечера. Ну а мы с вами отправляемся на моря с таким ярким хитом в эфире «Радио

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Мария, я из Тулы. Хочу передать привет своей подруге Ирине Акимовой. Хочу пожелать ей успехов на работе и чтобы у нее и у ее детей все было хорошо. Ставлю для них песню группы «Комбинация».

0: Точный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Привет своему солнцу, своей тетушке и семье Кувалдиных. Всех обнимает Сергей. От Дании огромный привет всему Пскову. Желает терпения всем псковичам пережить такую погоду. Анна шлет привет своей любимой свекрови Федоренко Людмиле Дмитриевне и ее сестре Кириченко Зинаиде Дмитриевне, которые в данный момент находятся у них в гостях. Здоровья крепкого им желает, всех благ, пусть на их лице всегда будет улыбка. Галина из Красноярска поздравляет своего мужа Васильева Алексея с 17-й годовщиной свадьбы. Солнышко ты мое, опора, защита, люблю тебя. Конечно же, на даче жарят шашлыки и слушают радиодачу. Всем слушателям большой привет. И Сабина из Егорьевска поздравляет своего дядю Андрея с праздником, а также, чтобы поскорее возвращался из Рязани. А еще поздравляет свою прабабушку Зинаиду, желает ей здоровья крепкого, очень любит.
2: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
3: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
2: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
3: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
2: Расскажите, что происходит на снимке.
3: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
2: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
3: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Это радио «Дача». Удачный час.
3: Звоните.
7: Телефон в Москве 8495-995-2555.
8: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Лариса. Я из города Санкт-Петербург, Колпино. Хочу передать привет всем своим родным, близким, друзьям, кто меня знает. Пожелать им хорошего летнего настроения. И прошу поставить песню Дмитрия Маликова. Спасибо, радио «Дача».

Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Иван. Дозвонился вам из города Раменское. Хочу передать привет своей сестре Строгановой Елене, ее сыну Артему, а также подруге ее Баргановой Ирине и Чикиной Светлане. Хочу пожелать им хорошего отпуска на Красной Поляне и хорошей погоды. И если можно, для них и для всех слушателей поставить песню «Руки вверх, Черное море». Спасибо большое. Радиодача. Грустили.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача.

0: Григорий Лепсов. Продолжение часа на радио «Дача». С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены помимо Григория Лепса еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Валерия Сюткина, группы Иванушки Интернешнл и не только.
1: Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Пожелание и в нашей истории имеет место быть. Ну, во-первых, всем слушателям желаем прекрасного, нескучного отдыха, несмотря на погоду, если у кого-то также сейчас дождь, например, как в столице. А вот дачникам можно пожелать, чтобы дождь помог вам вырастить самый лучший урожай. Пусть все ваши растения впитают всю необходимую влагу и порадуют вас отличным результатом. Ну, как минимум, сегодня из списка дел на участке можно смело убирать строку «Полив грядок». А лучше добавить «Послушать любимые песни в нашем эфире». Уже скоро для вас хиты «Рады рай», ансамбля «Веселые ребята», Николая Баскова и многие другие.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: После рабочего дня важно отдыхать не только телом, но и душой. Для кого-то отдых — это прийти домой, поиграть с детьми. Для кого-то заняться уборкой, уйти, что называется, в нее с головой. А вот другим достаточно взять в руки телефон и отвлечься от привычной суеты. Можете также зайти на сайт radiodacha.ru. Здесь у нас есть дополнительные онлайн-каналы, диско-дача, песни года, а также возможность слушать прямой эфир в любой точке планеты. Уже скоро его дополнят яркие танцевальные хиты, программы, диско-дача. Всем приятного вечера.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача.
5: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Радиодача представляет.
4: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
3: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
5: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Григорий Лепс.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юля. Звоню вам из Санкт-Петербурга. Сегодня мы отмечаем день рождения нашего любимого друга Максима. Желаем ему всего самого лучшего, яркого и прекрасного. Достичь всего, чего он хочет в этой жизни. Любви, счастья, денег, конечно, побольше. Пусть у него все получится, что он задумывает. Мы его очень сильно любим. И хотелось бы вас попросить поставить для него песню Андрея Губина. Спасибо вам. Радио «Дача».

0: девчоночка моя, на ручки просишься. Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: С начала выходных многие из нас также могут исчезнуть из поля зрения. Особенно сейчас, когда в финале субботы у нас в запасе еще полноценный день для того, чтобы отдохнуть, встретиться с друзьями и на время забыть о работе. Желаем всем нескучных выходных. Через короткую паузу дополним ваш отдых хитами Лолиты, Галибри Мавик, Татьяны Булановой. Ну и также в нашем эфире немало любимых программ и рубрик. Например, «Праздник каждый день». Завтра в 9:30 по московскому времени узнаем, чем отмечено воскресенье, каким важным и интересным событием. Держимся волны радиоудачи.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66

0: Если выходные имели бы свою цену, то все мы давно бы исчерпали свой бюджет. Отдыхать — это, конечно, не работать. И каждая суббота и воскресенье — это как настоящий праздник для нас. Причем неважно, где и с кем вы проводите эти два дня. Само осознание, что с нами выходные, уже согревает. Также сюда можно добавить хорошую летнюю погоду, ну и, разумеется, яркие хиты программы «Диско-дача». Она успешно продолжается, и через короткую паузу наш отдых дополнят хиты «Елки», «Виктории Дайнека», группы «Кармен» и многие другие.
1: Реклама.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость — все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: вместе с елкой греем счастье этим вечером на радио «Дача». И уже сейчас думаем о завтрашнем дне, чтобы выходной провести с пользой. Все мы знаем, как быстро пролетает время, поэтому важно заранее решить, что делать воскресеньем, чтобы не пропустить момент. Одни выходные стараются навестить друзей, родственников, другим, наоборот, хочется побыть наедине с собой в домашней обстановке. Поэтому каждому свое, ну и для всех уже скоро хиты Валентины Легкоступовой, Анны Семенович, Ромы Жукова и других звезд диско-дача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню в деревню Тарасково. Передаю своей любимой женщине Ирине привет огромный. И хочу для нее заказать песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо, радио «Дача».
4: Дарит

Пятный хит «Арткасти» в продолжении часа на радио «Дача». Отличные хиты объединяются десятки городов, миллионы слушателей, а еще любимые программы и рубрики. Например, «Удачный момент». В ней также можно заказывать свои любимые песни, ну и передавать приветы близким, родным в нашем эфире. Наверняка сейчас вместе отдыхаете, проводите выходные одной компанией. Поэтому звоните по телефону 8495-995-2555 и порадуйте их на всю страну. От нас уже скоро хиты Ларисы Черниковой, Филатовой Кэрос, группы «Фабрика» и других звезд диско-дача.

компании ярких хитов дискодачи мы проводим этот вечер субботы. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным и близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudachi.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, сдачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз — два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudachi.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Андрея Губина, Кристины Орбакайте и не только.

0: 1995 год подарил поклонникам Андрея Губина песню «Бродяга», хотя ее написал он гораздо раньше, еще в 7 классе. Это первая его песня. После этого факта так и напрашивается вопрос, а что сделали мы в школьные годы? Здесь большой вопрос. Но мы тоже с вами, знаете, молодцы. Каждый по-своему хорош. Например, отработали на днях целую неделю, и теперь в качестве награды получаем долгожданный отдых. А его уже скоро дополнят хиты Владимира Преснякова, Артура Пирожкова, Афродиты и других звезд диско-дача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Радиодача представляет.
3: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
2: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Группа «Винтаж».
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь. Звоню из города Домодедово. Сегодня хочу передать привет своей девушке. Ее зовут Ольга. Она сегодня на работе. Олечка, желаю тебе продуктивных выходных. И хочу передать хорошую песню. Большое спасибо. Радио «Дача».

компании таких ярких хитов программы «Диско Дачи» мы с вами проводим сегодняшний вечер. Надеюсь, помним еще больше ярких и танцевальных хитов, слушаем в дополнительном онлайн-канале «Диско Дача». На сайте radiodacha.ru есть возможность проводить свободное время в компании любимых песен. Там же можно слушать прямой эфир в любой точке планеты, где бы вы ни решили провести эти выходные. Уже скоро наш отдых дополнят хиты Дмитрия Маликова, Артема Качера, группы «Винтаж» и многие другие. Желаем всем не скучного продолжения выходных.

Ансамбля «Золотое кольцо» в продолжении программы «Диск и дача». Ярко проводим этот вечер субботы. Завтра мы также отдыхаем, поэтому можно на время забыть о работе и повседневных делах. А подумать о том, как провести это время, если еще не решили. Ну и немаловажный вопрос – с кем? Своим близким и друзьям вы также можете передать привет в нашем эфире, еще поздравить именинников в рубрике «Удачный момент». Все же чаще мы отмечаем семейные праздники именно в субботу. Поэтому ждем звонков по телефону 8495-995-2555. А также через короткую паузу слушаем хиты группы «Руки вверх», Николая Баскова и многие другие.

0: Данный хит Жени Белоусова перенес нас в далекий 1992 год, в то время, когда состоялась, кстати, первая в мире передача СМС-сообщения. Сейчас, конечно, данная услуга мало кого удивит, вариантов быть на связи с близкими огромное количество, в том числе и путем нашего эфира. Рубрика «Удачный момент» вам в помощь. Ну и через короткую паузу также для хорошего настроения хиты Стаса Михайлова, Зары, Валерии и других любимых артистов радиоудачи. Держимся нашей волны.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.

0: Диско-праздник начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Даяна. Звоню я вам из Волгограда. Хочу передать большой привет Маргарите Акузовой. Марго, хорошего вечера. И поставьте песню «Анивар». Спасибо, «Радио Дача». 5 утра.

можно ответить на все вопросы Ирины Дубцовой в нашем эфире. Рассказывайте, как вы там, как проходят ваши выходные, как вам после дождя в столице. В интернете уже много картинок на этот счет, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. Срочно выпускайте водососов. Это продолжение серии картинок. Были пухососы, направленные на борьбу с тополиным пухом, еще против жары, также туч. В общем, на любой случай жизни. А у нас на случай вашего отдыха через короткую паузу хиты группы «Браво», «Жасмин», группы «Пропаганда» и многие другие в эфире «Радио Дача».

компании ярких хитов радиоудачи мы проводим этот поздний вечер субботы, с нами выходные, поэтому многие сейчас отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками, а еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиоудача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире, праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены увидим Полину Гагарину, Сергея Лазарева, Чепик, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Рефлекс», Филиппа Киркорова и многие другие.

0: Падение звезд — явление нередкое, звездопады или метеорные потоки наблюдаются ежегодно примерно в одни и те же даты. Есть даже примерное расписание. Например, поток Персеиды, пик приходится на 12-13 августа. Вот будет нам что посмотреть в финале лета. А сейчас на календаре 13 июня, выходные продолжаются, поэтому желаем всем нескучного отдыха. Его уже скоро дополнят хиты Натали, Ольги Бузовой, группы Иванушки Интернешнл и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах «Радиодача».
1: Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я хочу передать большой привет. Это Людмиле и Галине. Передаю песню про лето в исполнении Марины Хлебниковой. Желаю всем, чтобы поскорее наступили теплые дни. Спасибо.

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: под рубах.

0: махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.